радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: Европа Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пью.

которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю,

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: СВХ+.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем.

Κέντλευση. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ+.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

0: музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять облетят.
0: СВХ плюс.
2: Дома горит горечь, планета сидит где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилась с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я тебя.

0: Колобок-колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Радио СВХ плюс.

Лучшая музыка. Процентные хиты. Я не слишком люблю, когда

0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: СВХ плюс.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.

0: sure.
1: СВХ плюс. Ты думал, все понарошку.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
2: Весна
0: на плюсе.

0: Пеночка.
1: Ну вот, есть гусь.
2: Да.
1: И есть лебедь.
2: Есть.
1: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
2: Это весна, Маугли.
3: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Weekend для всех. От зари до зари, он со мной говорит и заполняет внутри все. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна на плюсе. СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не люблю.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
3: Весна
2: на плюсе.
3: СВХ+.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: музыкальных витаминов принимать через уши.
1: Весна на плюсе.

мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

0: kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Металлолом сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом сталмец, давай.
5: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Что они сделают?
9: Билми оплатит твои счета за целый год.
8: Но это же сумасшествие!
9: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
8: И за квартиру тоже?
9: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
10: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Bita.lv. Bita.
11: Savu stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
12: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
13: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
14: СВХ+.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

Музыка, которую слушаешь ты.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 eiro. Rimi.
1: Что они сделают?
2: Билни оплатит твои счета за целый год.
1: Но это же сумасшествие!
2: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билни будет оплачивать все твои счета.
1: И за квартиру тоже?
2: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билни. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
3: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Jā, pārti!
7: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
8: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
10: но и по-настоящему полезным.
11: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
12: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
11: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на «Gymnasrivz.lv».
12: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее «Gymnasrivz.lv».

0: Весуна.
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна на плюсе. СВХ плюс. Красиво.

стопроцентные хиты.

0: все танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Pusļot došķ. Puskusēt, kamari. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: 100 лет, изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре Дайлас. Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilešuparadize.lv.
3: В мае пара легкости в ногах и уверенной походки. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaklinika.lv под клиники доктора Мауринша 01 00 00 161.
4: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
6: ВХ плюс.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl Дни красоты. Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
1: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
3: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения, между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
5: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijas Tāda Latvija.
6: Recess festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: СВХ плюс.

0: Хиты навсегда. Золотой запас радио СВХ+.
1: Кто это за диджей? Кто

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Мы что, разминулись?
2: Я у радиоприемника.
3: Такая, вся в зеленом.

0: Песня для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей утро.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая

0: везде. Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
1: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Reces festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
4: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Лет, изменивший мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре Дайлас. Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilešuparadize.lv.

0: Tikai 3 dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
4: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
5: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
6: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
7: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
6: Каждый вторник с 18 до 19.
7: По вторым воскресенья с 11 до 12.
6: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
7: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
6: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
7: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
6: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
8: Мне без тебя теперь никак вообще, ведь ты мое главное сокровище.
9: СВХ плюс.

0: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
1: В эфире «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.
2: Готовь лыжи летом, а лучше всего весной. Андорра уже доступна, открывая Atlantic.online и бронируй горнолыжные туры в Андорру. Пакетный тур на горнолыжный курорт – это выгодно. Трансфер до отеля включен в стоимость. Как и лыжный багаж, кстати. И цена сейчас от 890 евро на человека. Успей забронировать на акции раннего бронирования лучшие отели рядом с подъемниками. Бронируйте сейчас на Atlantic.online. Нужна помощь с выбором? Приходите в наши офисы в самом центре Риги. Меркель 19 и Блазница 9. Консультация бесплатная. Подберем идеальный отдых, расскажем все нюансы и найдем для вас лучшую цену. Звоните 67 22 05 05 или 67 22 07 07.
1: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.
2: Ну что ж, я рад вам представить мою соведущую, тревел-эксперта Юлию Римлину. Юлечка, привет!
3: Привет, добрый вечер всем.
2: Добрый вечер всем. И давайте наш сегодняшний... Нашу сегодняшнюю встречу
3: начнем... Хочешь поменять порядок поступления информации?
2: Почему мы его поменяли, вы поймете чуть-чуть попозже, но тем не менее, приз остается тем же. Подарочная карта на 50 евро от Atlantic.online будет ваша, если вы по трем словам, вернее, по четырем словам, по трем описаниям отгадаете страну, о которой мы сегодня обязательно поговорим, ответив на наш вопрос, прислав или смс-ку.
3: Тот, кто первый ответит на этот вопрос.
2: Конечно, или смс-ку, или ватсапку на номер 25-45-25-25. Начинаем?
3: Поехали.
2: Поехали. Шерпы. Мо-мо. Это одно слово. И конь, ну или кони ветра. Шерпы, мо-мо, конь ветра. 25-45-25-25. Какую страну мы вам загадали? Прямо сейчас отвечаете на этот вопрос и выигрываете подарочную карту на 50 евро. А пока к новостям. Рейтинг авиакомпании, где еда – это искусство, был составлен в этом году. И греческая авиакомпания Aegean, правильно произнес?
3: Aegean
2: возглавила список Qantas. Она, эта греческая авиакомпания, совершила невозможное, имея парк всего из 83 самолетов. Она заняла первое место по качеству бортового питания, оставив позади таких тяжеловесов, как Emirates, Qatar Airways и British Airways.
3: Ты хочешь мой комментарий?
2: Да, я хочу твои комментарии. Ты можешь вспомнить какую-нибудь компанию, где тебя кормили вкуснее
3: всего? Я летела, конечно, летала и Aegean, и Emirates. Ну, я бы вообще сказала, может, это не очень популярное будет мнение, у нас в Балтике кормят вкуснее. Ну, по крайней мере, в бизнес-классе так точно.
2: Давай-ка я тебе зачитаю меню эконом-класса. Горячее. Томленая ягнятина с травами или мусака. Да-да-да-да-да. Угу. Закуска. Греческий йогурт с медом. Марочные сыры. Десерт. Вафельная фисташковая пахлава или свежие ягоды. Напитки. Локальные вины. Вина или свежевыжатые соки.
3: Через две недели полечу. Имя.
2: Серьезно?
3: Да, полный отчет. Да.
2: Что, а чем вдруг кормили? Нас сочиняли?
3: Да-да-да, я из Мюнхена полечу на них, да. Расскажу. Слушай, ну интересная новость про то, что в той нашей тоже любимой авиакомпании Emirates их президент объявил просто сумасшедшую какую-то новость о том, что запускают полноценные ванные комнаты в первом классе. Ну, до сих пор пределом мечтания вообще считался душ.
2: Да, душевая кабина.
3: Вот. А и пассажиры давали ровно 5 минут, водные процедуры, экономия, все. А в 26-м году Emirates готов дать полноценную ванну. И к этой ванне еще плюсом, естественно, прилагается тоже питание интересное. Икра, винтажное шампанское и персональный банщик.
2: Да. Дело в том, что пока цены не объявлены, не спрашивайте у нас, сколько это будет стоить, но стоить это будет с каких-то совершенно запредельных денег, поскольку мы-то с вами знаем, что каждый килограмм на борту самолета учитывается. Здесь для одной полноценной ванны требуется 150-200 литров воды. В условиях авиации каждый лишний килограмм, сами знаете что. Вот что сказал этот парень, его зовут Тим Кларк, это президент Emirates. Я хочу, чтобы все бросились выяснять, как нам удалось впихнуть ванные комнаты в первый класс. Эксперты полагают, что для этого авиакомпании придется использовать инновационные системы фильтрации и рециркуляции воды прямо в полете, что превращает самолет в сложнейший инженерный объект.
3: Я надеюсь, что все-таки эта вода будет как-то вторично использована на борту самолета, иначе мое вот... sustainability, как это сказать, вот Greenpeace во мне просто бунтует.
2: Послушай, а если вот в процессе всего этого, скажем так, всего этого пускания золотой пыли в очень небедные глаза, родится какой-то новый процесс, новый метод как раз-таки там вот обработки воды и что-то появится? Такое, что ого-го, мы скажем, ну, спасибо, Тим, ну, спасибо, Кларк.
3: Ну, посмотрим. У нас есть правильные ответы.
2: У нас есть несколько правильных ответов, и сейчас мы объясним, почему мы сделали то, что вот, в принципе, не делаем. В самом начале вопрос не задаем.
3: Представим нашего гостя.
2: Поскольку это у нас будет рояль на вершине горы, скажем так. Дамы и господа, в нашей студии гость – это Арно Терсаков, который... совсем недавно побывал на Аннапурне. Арно, здравствуйте.
4: Дорогие радиослушатели, здравствуйте, добрый вечер. Приветствую вас, как человек, который совсем недавно, несколько дней назад, еще был в Катманду.
2: В Катманду, а сейчас он здесь у нас, в Риге, на радио СВХ+. Итак, Арно, шерпы, Момо и конь ветра. Поясните, пожалуйста, вот за эти, как говорят, три слова.
4: Эти все три слова относятся к стране под названием Непал. Очень необычной, очень удивительной, одной из самых высокогорных в мире. Страна, в которой расположена самая большая горная система Гималаи, и самые высокие горы, восьмитысячники, расположены тоже там.
2: Ну, шерпы, насколько я знаю, это люди, которые помогают альпинистам, а как раз-таки вот забираться на вершины, и там у одного шерпа был какой-то совершенно сумасшедший рекорд, он там...
4: Небольшое уточнение, шерпы — это народ,

0: иных телец в крови, вы должны занимать на поверхности Земли призовые места. Ответа не последовало. Возможно, шерпы об этом задумаются, и, возможно, нас ждут новые олимпийские рекорды.
1: Возможно, у них просто нету таких амбиций, как у тебя.
0: Пока нет.
2: Об амбициях этого уникального человека мы сегодня еще обязательно поговорим. Мы успели чуть-чуть поговорить за эфиром.
0: Кстати, небольшой лаверды. Человек, который был 30 раз на вершине Эвереста, это Камери Ташерпа. Я с ним лично знаком. Я с ним познакомился 2 года назад во время экспедиции на Манаслу. Он тоже, как и я, 70-го года. И это человек, который самое большое количество раз побывал на Эвересте.
2: Обалдеть. И о нем особенно никто и не говорит. Вот где-то промелькнула какая-то информация.
0: В альпинистском комьюнити это очень известный человек.
2: Понятное дело. Альпинистское комьюнити это вообще отдельная каста, как мне кажется.
0: Это отдельный мир.
2: Жители планеты Земля.
1: Слушайте, а вот у меня в этой связи вопрос возник. Вот шерпы, они же как бы несут, вот их задача, то есть они несут все тяжелые вещи. Они
0: нет, вам шерпа пока... это твой друг и твой помощник на восхождении. У них есть, ну,
1: он
0: скажем
1: идет,
0: так.
1: Он идет до самого верха или он идет до последнего лагеря?
0: Нет, он идет с тобой вместе до вершины и, в принципе, с высотных лагерей, ну, где-то там 6500 примерно, шерпа это тот человек, от которого зависит твоя жизнь. Ты с ним, можно сказать, связан веревкой, иногда физически, иногда ментально. И он помогает тебе, он направляет тебя, он, конечно, помогает нести тебе твой баллон с кислородом. Ну, не тот твой баллон с кислородом, запасной баллон с кислородом, но это человек, от которого зависит твоя жизнь.
2: А скажите, у кого груза больше, у вас или у него?
0: У Шерпа, конечно.
2: Больше, да?
0: Ну, у Шерпа...
2: То есть ему гораздо труднее всякий раз.
0: Вот это вопрос, на который у меня нет ответа. У него груза больше, но, возможно, ему значительно легче, чем мне. Потому что для него горы — это привычная среда, он там живет всю свою жизнь. Uh-huh. А для меня эта среда враждебная и в чем-то непонятная.
2: Окей, давайте к второму слову все-таки вернемся. А момо.
0: Момо. Момо это традиционная непальская и тибетская еда. Это пельмени. Они бывают с курицей, бывают с мясом яка, бывают с овощами, бывают с рисом. Это пельмени.
1: Вкусно. Ты все попробовал?
0: Я даже скажу честно, в эту поездку я их перепробовал. И теперь на год у меня к момо иммунитет.
2: На хинкали хоть чуть-чуть похожи, нет?
0: Нет, они другие, потому что везде добавляются восточные специи. Даже когда ты просишь еду абсолютно no spicy, ты ее ешь, ты не чувствуешь остроты, но потом в животе немножко бурлит, так сказать, да, и... Там другие специи, и на привычную нам еду, на пельмени привычные, это совершенно не похоже.
2: Ну и, наконец, конь или кони ветра. Когда я увидел вот это словосочетание, мне показалось, что это что-то такое итальянское. Кони ветра.
0: На самом деле, да, я не знаю, как это звучит правильно по-непальски, по-русски это звучит кони ветра. Это молитвенные флажки, которые развешиваются везде. Люди вешают их себе на рюкзаки, на счастье. И они развешиваются во время пуджи, отступы. Это вот такой типа алтарь буддийский, так сказать, в разные стороны. Да, это полощется все на ветру, шумит, так сказать, да, и это красиво, потому что они разноцветные, всех цветов радуги. И это очень такое колоритное штука, которая...
2: То есть это флажки, которые развиваются на ветру,
0: абсолютно,
2: да?
0: Абсолютно верно.
2: Это можно назвать их амулетами счастья, там, не знаю, удачи или еще чего-то?
0: Ну, амулет, наверное, это вещь, которую ты носишь все-таки при себе. Это индивидуально. А это такой общественный амулет.
2: Вот написано, что считается, что ветер, развивая флаг с молитвами, разносит благословение и защиту Будды.
0: Буддийская религия, индуистская религия, она очень добрая. Она желает счастья, благополучия абсолютно всем. То есть ты прошел, покрутил молитвенный барабан, надо, главное, обойти ступы и барабан по часовой стрелке. Покрутил, почитал молитву, ветер подул, и твоя молитва разнеслась, и благословение твое или чье-то еще разнеслось по всему миру.
2: Арно, мы загадали Непал, и мы поздравим нашу радиослушательницу Елену, а номер телефона заканчивается на 009. Леночка, подарочная карта от Atlantic.online ваша на 50 евро. Самые яркие впечатления, вот не знаю, 3 впечатления ваши от Непала.
0: О! Ну, 3, наверное, обойтись будет сложно, но давайте так. Первое – это горы. Когда ты находишься в Гималаях, вершины окружают тебя со всех сторон. Это не обязательно восьмитысячники, там могут быть горы значительно ниже, они разные формы, но они все величественные, они все сильные, они все в снегу, во льдах, в ледниках. Это самое большое впечатление, которое ты получаешь в горах. Ну и в Непале, вообще в Гималаях, так сказать. Да? Второе, наверное, это люди. Для меня альпинизм – это люди. Это, понятно, это достижения, это вершины, это слезы, это... разочарование иногда, так сказать, когда ты не достиг желаемого, но все равно альпинизм — это люди. Это люди, которые связаны одной идеей.

0: идеи, которые идут, может быть, не шаг в шаг, но они все равно близко, они помогают друг другу. Это общение, да, поэтому для меня горы и люди – вещи неразрывно связанные. А третье... Пускай это будет возвращение в нормальную жизнь, когда ты получаешь комфорт, когда ты полтора месяца спишь на тонком матрасе в спальном мешке, и в 8 вечера ты ложишься спать, потому что солнце уже ушло, и, может быть, ты хочешь там почитать книжку или что-то поделать, но ты не можешь, потому что там за бортом минус 20 градусов, ты залазишь в спальник, закутываешься, закрываешь глаза и спишь 12 часов. Когда ты возвращаешься в цивилизацию, то даже самые простые вещи, там булочка хлеба, там круассан, какой-то комфорт в привычной постели, они доставляют тебе неимоверное удовольствие.
1: Вот вы сами подвели меня к тому вопросу, который я хотел задать с того момента, когда Юлия сказала, что вы появитесь в этой студии. Возвращение в нормальную жизнь, вы сказали, это третье яркое впечатление. Зачем тогда вам нужна эта ненормальная жизнь?
2: Для
1: многих нас, скажем так, землян, то, чем занимаетесь вы, люди, которые стремятся вот забраться на самую...
0: Зайти,
1: окей, простите меня ради бога, если я вас обидел, не хотел.
0: Нет.
1: Я с огромным респектом, на самом деле, отношусь вот к таким людям, целеустремленным, и которые добиваются своих целей. Не то, чтобы даже несмотря ни на что, но рискуя многим, скажем, рискуя жизнью. А что у нас есть больше, чем жизнь? Так вот, как вы дошли до жизни такой?
0: Ну, скажем так, после 40 лет в моей жизни неразрывно появился спорт.
1: То есть до 40 лет у вас...
0: До 40 лет я был занят бизнесом, у меня рабочий день состоял из 12 часов, и кроме бизнеса у меня не было в жизни ничего. Даже семья, к сожалению, уходила на второй план. Ну, слава богу, жена у меня человек понимающий, она занималась детьми, домом, бытом, так сказать, ради того, чтобы я мог удовлетворять свои бизнес-амбиции. После 40 в моей жизни появился спорт, лыжи, сноуборд, катание на вейке, на доске, под парусом, бег, зал, и потом... Но я всегда любил делать то, что не могут делать другие. Для меня это было важно. И у меня появились горы, я сходил на Арарат. Сегодня...
1: А вы армянин.
0: Ну, разумеется,
1: судя,
0: да.
1: Судя по фамилии, об этом нетрудно догадаться.
0: И даже по имени.
1: И даже по имени, да. Но и когда я забил в интернете Арно Тер-Саков, первое это новости из армянских порталов. Первый армянин на Анапурне.
0: На Напорне, на К2.
2: На Эвересте. На
0: Эвересте нет. На Эвересте я не первый, слава богу.
2: Подожди, но ты первый латвиец, который поднялся на
0: Эверест. Нет, я не первый латвиец. Я седьмой латвиец и седьмой армянин, который поднялся на вершину Эвереста.
2: Семь счастливое число.
0: Да, но Эверест это такая сегодня очень хоженая гора. Туда организуется огромное количество групп. Туда, в самом деле, поднимается достаточно большое количество человек. За сезон, наверное, около 300. Это, в общем-то, немало. Ну, Эверест это топ. Это вершина мира. Это самая высокая вершина на нашей планете, и туда хотят попасть все. Но после Эвереста есть горы гораздо более сложные, гораздо более тяжелые.
1: С точки зрения подъема, да?
0: Физически, ментально, удаленность от цивилизации, потому что когда ты идешь к базовому лагерю Эвереста, ты идешь через Гималай, там как-то хоженая тропа, там стоят домики гостевые, там стоят ресторанчики, ты можешь выйти просто ни с чем, с одним маленьким рюкзаком, где есть смена одежды, и ты всегда будешь обеспечен и кровом, и едой, ну, только за это надо платить, разумеется. То, допустим, К2... Это 6 дней пешего перехода от городка Асколе, в котором даже асфальта не существует, да, до подножия горы К2. Это вторая вершина мира, гораздо более сложная, чем Эверест. И физически сложная, и ментально сложная. Ты находишься в полном отрыве от цивилизации. Это абсолютный медвежий угол, где нет ничего. На высоте 5000 метров нет абсолютно ничего. Чтобы попасть в какую-то более-менее цивилизацию, в пакистанскую деревню Асколе, нужно идти 6 дней. Поэтому эта гора гораздо более сложная, эта гора гораздо более интересная, но, естественно, желающих подняться на нее значительно меньше. Если за всю историю восхождения на Эвересте было около 12 тысяч человек, то на К2 около 600. Ну, может быть, сейчас 800.
1: И вы один из них.
0: Разумеется.
2: По поводу Анапурны, почему ты пошел именно туда? И вот эта статистика совершенно ужасающая, да, которую можно просто загуглить, посмотреть.
0: Она просто
2: там,
0: статистика.
2: Типа, 450 человек взошли на эту гору и 25-30% смертность. То есть вот, во-первых, в чем опасность этой горы? Почувствовал ли ты ее? И правда ли, что когда спускаешься, опаснее, чем когда восходишь?
0: Ну, на сегодняшний момент на Анапурну поднялось уже порядка чуть меньше 600 человек, если брать статистику, включая этот год, да. Анапурна считается самый опасный восьмитысячник, потому что количество смертей на нем самое высокое. Это около 35%.
2: А из-за чего?
0: Очень большие сераки, нависающие над головой.
1: Сераки
0: — это огромные снежные глыбы, которые висят над головой. Очень большие ледопады, очень большое количество лавин. И из-за этого Анапурна настолько опасна.
2: В принципе, даже не зависит от тебя.
0: Это
2: твоя
0: зависит
2: удача.
0: От моей удачи, от я не знаю, сказать, от погоды.
2: Мы в этот раз очень за тебя волновались.
0: Спасибо.
2: И, больше, ну, естественно, чем это какой-то
0: божий промысел, можно так сказать. Этот год на Анапурне был очень удачный. Всего было выдано 27 пермитов, то есть восходило 27 человек, ну, плюс шерпы, так сказать, да, наверное, можно умножить цифру на 2. Не погиб ни один человек. Это впервые за всю историю восхождения на Анапурну произошла такая статистика. Это очень удачный год, очень повезло с погодой, было холодно, все было замерзшее, оно сыпалось, но оно сыпалось достаточно мало. Но переход из второго лагеря в третий, это примерно с высоты 5500 до 6400, он ужасен. Над головой висит все, что можно. И это все, что можно, может
1: свалиться. И все, что можно, может упасть в любой момент.
0: Свалиться в любую секунду, в любой момент. Поэтому с утра пораньше мы идем вверх, вот переход от второго до третьего лагеря. Но пройти его в полной, как говорится, темноте и холоде невозможно, потому что переход занимает почти 8 часов. И когда бежим вниз, мы бежим рано с утра, пока все это замерзло, пока все это не грозит обвалиться.
2: А развернуться можно?
0: Развернуться можно всегда, но если сирак висит над тобой, то надо смотреть, что тебе ближе, пробежать за него или спускаться вниз.
1: Постоянно на него оглядываясь.
0: Ну, оглядываться не надо, потому что пугать себя не надо.
1: Арно,
0: в любом случае.
1: У нас, к сожалению, есть реклама, с одной стороны, поскольку рассказ очень интересен, а, к счастью, для нас, для работников радио СВХ+. Вот, и поэтому давайте, я понимаю, что ваша история можно слушать часами. Вот я сижу, просто завороженно все это слушаю. Чтобы с Анапурной закончить, у нас еще много вопросов. Два самых ярких впечатления. Самое, как бы, вот позитивное и самое, не знаю, страшное, пугающее, ну, не хочу употреблять слово негативное, но вот такое вот, чтобы кровь-то забурлила.
0: Наверное, Анапурна самая красивая гора, на которой я был. Даже не сама вершина, а сам вообще массив Анапурны. Юля видела в телеграм-канале, я выкладывал и ночные, и дневные фотографии. Это настоящее волшебство. Оно красиво выглядело на камеру айфона, а вживую это было вообще безумно красиво. Звезды, небо, ледники, это все потрясающе.
2: Да, тебе удалось передать ощущение на самом деле.
0: Я старался,
2: видео,
0: да.
2: Да, очень круто.
0: А это было самое положительное, самое отрицательное, как я говорил, переход с второго в третий лагерь, он очень тяжелый в плане, он не тяжелый, он очень опасный. Он очень опасный. В любую секунду может свалиться, валиться камни, могут сойти лавины. И даже когда ты спустился с гребня, тебе все равно нужно по ледовому полю бежать как можно скорее, насколько ты можешь бежать. Потому что лавина может сойти, а лавина, летящая вниз, это бетон. Это мы, нам
2: то есть
0: кажется,
2: вы не идете, вы бежите?
0: Нет, мы,
2: ну,
0: конечно...
2: Ну, где-то местами, я понимаю, так, что не так, все время.
0: Мы ползем, мы ползем, но там, где надо бежать, приходится бежать, превозмогая вообще все.
1: И еще один вопрос. Чувство страха, оно как-то тренируется?
0: Чувство страха воспитывается. Ты видишь то, что ты видишь, тебе...
2: Бесстрашие.
0: Ты понимаешь, что это опасно, и что это нужно избегать, и это нужно проходить определенным образом, или быстрее, или медленнее, и немножко уйдя в сторону. Но это чувство должно быть контролируемо. Оно не должно ни в коем случае развиваться, потому что если оно начнет развиваться, ты начнешь совершать ошибки, а это уже может быть фатально.
1: Давайте прервемся, мы обязательно продолжим. Это очень интересно.
3: Магнитики. Пульс планеты.
4: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовос 72 и MN Мебелос LV.
5: Tikai trīs dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai trīs dienas. Pasteidzies!
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
6: В мае пара легкости в ногах и уверенной походки. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте mauriniklinika.lv под клиники доктора Мауринша 01 00 00 161.
7: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
8: Stīl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepriecies ginalas.lv.
9: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
10: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
3: «Магнитики». Включай и отдыхай.
1: Готовь лыжи летом, а лучше всего весной. Андорра уже доступна. Открывайте atlantic.online и бронируйте горнолыжные туры в Андорру. Пакетный тур на горнолыжный курорт – это выгодно. Трансфер до отеля включен в стоимость, как и лыжный багаж. Цена сейчас начинается на 890 евро на человека. Успейте забронировать на акции раннего бронирования лучшие отели рядом с подъемниками. Бронируйте сейчас на atlantic.online. Нужна помощь с выбором? Приходите в наши офисы в самом центре Риги. Меркель 19, Базница 9. Консультация бесплатна. Подберем идеальный отдых, расскажем все нюансы и найдем для вас лучшую цену. Звоните прямо сейчас 67-22-05-05 или 67-22-07-07.
3: В эфире «Магнитики».
1: Мы продолжаем программу «Магнитики». В студии Юлия Римлина, Дим Харов и уникальный человек, я не побоюсь этого слова, Арно Терсаков, человек, который в 27 лет, между прочим, защитил докторскую диссертацию, потом построил свой бизнес, заработал деньги. И
2: не один.
1: И в 40 лет решил, а пойду-ка я в альпинисты. Пошел в альпинисты, и сейчас уникальный человек, гражданин Латвии, между прочим, который... можно сказать, установил несколько альпинистских рекордов, о которых мы уже поговорили. Но давайте, наверное, поговорим о том, кого не берут в альпинисты. Вот кому не суждено никогда подняться в горы, вы как человек, который несколько раз это делал, мягко выражаясь, несколько.
0: На самом деле, я с полной уверенностью могу сказать, что таких ограничений нет. В Катманду я повстречал уникального человека, зовут его Рустам Небиев. Человек, который... при каком-то несчастном случае, то ли землетрясение, разрушился дом, то ли пожар, я сейчас точно не помню, потерял ноги. Он без ноги. Он был на Эльбрусе, он был на Манаслу. Манаслу — это восьмитысячник. И сейчас он поднимается на Эверест. Вы можете открыть...
2: Каким образом?
0: Он поднимается на руках. То есть реально, ну простите меня за грубость, это человек без ног. То есть он стоит на земле, такое впечатление, что он сидит на стуле. Он...
2: руками.
0: Идет на руках. Но он, конечно, ноги не вверх, он, так сказать, отталкивается руками. То есть там что-то есть, какая-то конструкция, которая позволяет ему опираться на то, что осталось от ног. И таким образом он передвигается. Я с ним лично познакомился в Катманду. Он идет на Эверест. Он поднялся сейчас на Меру для акклиматизации. Это 6482, по-моему, ну или что-то около этого, да? Что само по себе уже очень непросто. И я уверен, что человек с такой силой духа, он зайдет на вершину.
2: Ну хорошо, подожди. Но должна же быть очень серьезная физподготовка. Я знаю, что ты по 4 раза в неделю готовишься в спортзале, по-моему, месяца 3 ты начинаешь
0: На самом деле, моя обыкновенная жизнь состоит из 3-4 тренировок в неделю, плюс там раз или два раза в неделю я играю в теннис.
2: Но это же должно быть определенная выносливость, там, конечно, сердце, конечно. Сосуды. То есть,
0: сердце я проверял буквально перед...
2: На 4 уже тысячи поднимешься, в горы поедешь кататься уже так, знаешь.
0: Я проверял сердце в январе месяце и... Ну так, немножко я прихвастнул, так сказать, да. Мне врач сказал, что у меня сердце примерно 35-40-летнего. Мне 56.
2: Дай бог.
0: Это все спорт, это все занятия спортом еженедельные, и я занимаюсь спортом не перед выходом в горы, я занимаюсь этим постоянно. Мне это нравится.
1: В одной из прошлых передач мы рассказывали о чудовищном случае на Эвересте, да, а помимо погоды, здоровья и прочих всяких неприятностей, там организовали эту аферу, да, когда туристам гиды подсыпывали...
0: Нет, это неправда.
1: Да ладно?
0: Это неправда, это полная профанация. Давай. Значит, первое что, человек, который прогулялся до базового лагеря или Эвереста, до какого-то высотного лагеря, он не хочет идти вниз ногами. Поэтому он начинает придумывать всякие возможности, как бы по страховке вызвать вертолет. У него может быть диарея, у него может быть, там, я не знаю, там, потеря зрения, все что угодно. Это такие действия, которые предпринимают сами альпинисты, ну или околоальпинисты, просто для того, чтобы... улететь домой, ну или спуститься пониже на вертолете и не платить деньги. Это ерунда с этими
2: себе. То есть ты хочешь сказать, что на самом деле мошенничество, оно не со стороны...
0: Мошенничество со страховками очень распространенное явление. Уж тебе-то, работающий в туризме, это, я уверен, что известно.
1: А мы выдали это за чистую монету, что власти там раскрыли огромную преступную сеть, которая...
0: Ну, подождите, мошенничество со страховками, это преступная сеть и есть.
1: Но там все свалили...
2: То есть ты думаешь, что там альпинисты тоже в этом хорошо участвовали, что никто никого не травил, а все это как бы...
0: Конечно. Если у вас будут такие вот жареные факты из области альпинизма, спрашивайте меня.
1: Договорились?
2: А скажи, пожалуйста, когда... где заканчивается, на какой высоте заканчивается трекинг и начинается альпинизм?
0: А нет такой высоты. Все зависит от сложности горы. Допустим, Арарат, куда я собираюсь сходить, прогуляться в начале сентября месяца, это 5165 метров, это достаточно серьезная уже высота, где количество кислорода примерно от половины, половина от того, что есть на поверхности земли на уровне моря.
2: Ну, он такой пологий.
0: Ну, это трекинг.
2: Это трекинг.
0: Хотя, в принципе, это восхождение. Все зависит от физической
2: подготовки. Килиманджаро тоже трекинг?
0: Для меня, да. Я ходил на Килиманджаро в 2013 году. Я тогда, не могу сказать, что занимался спортом, но я там спокойно бегал 3-4 раза в неделю по 10 километров. И для меня это была просто прогулка в облаках.
2: А вот вас доставляют на базовый лагерь. Вот я видела, как вы на вертолете летите, там все трясется.
0: Все красиво.
2: Все красиво, все страшно, да, и прикольно. И на какую высоту вы? И почему
0: ну,
2: вы
0: вот, допустим,
2: не идете,
0: про Анапурну,
2: а поднимаетесь?
0: Допустим, про Анапурну.
2: Вот
0: на... Я прилетел в Катманду 21 марта. Это была суббота. А уже 24 марта мы с группой зашли на высоту 6 тысяч метров. Для акклиматизации. Это была просто вершина, которая была по пути.
2: Залетели?
0: Зашли.
2: На
0: нет, ногами.
2: А на вертолете
0: мы зашли. Мы зашли ногами на 6 тысяч метров. Мы получили определенный необходимый уровень акклиматизации. И дальше мы могли 3 дня идти до базового лагеря Анапурны, устать, вымотаться, потом восстанавливаться в базовом лагере Анапурны на высоте 4100 метров. Он, кстати, достаточно низкий, достаточно комфортный. Но... зачем себя мучить? Ты уже акклиматизирован, тебе нужно уже беречь силы, поэтому проще туда залететь на вертолете. Зависит логистика. Есть разные...
2: То есть вертолет это чаще вниз, чем вверх?
0: Нет, это и вверх, и вверх-вниз. Вертолет это просто транспорт. Когда ты акклиматизирован, когда ты готов к восхождению, тебе не нужно терять силы, тебе нужно их хранить. На высоте силы восстанавливаются очень-очень медленно. Поэтому используется вертолет. Допустим, базовый лагерь Макалу, куда я летел, на высоту 5007 метров, туда идти 9 дней. Ну, нет смысла. Ты туда придешь, ты будешь настолько убит и усталый, что тебе уже будет не до восхождения.
2: Получается, восхождение у тебя с 5 до 8 тысяч. То есть 3 тысячи, условно. Извините, ну, да, что я тебя посчитала.
0: Да. Всего лишь так, да.
1: И всего лишь до 8 тысяч. Вот я тоже.
0: Опять же, Аннапурна — это 8100 метров, а Эверест — это почти 8900. То есть 8 тысяч — это разные. 8 тысяч с маленьким плюсиком и 9 с небольшим минусом.
1: А есть ли те альпинисты, те, кто вот от начала до конца принципиально не использует транспорт в виде вертолета?
0: Нет. Альпинизм — это опыт. И опытный альпинизм понимает, что для достижения вершины ему нужно совершить определенные действия. Акклиматизироваться, сохранить силы, попасть в базовый лагерь, немножко отдохнуть и идти на штурм. Или еще походить для акклиматизации. По-разному бывает. Поэтому вертолет — это не то, что понты, как смотрите, какой я богатый, я прилетел. Угу. Нет, это транспортное средство. Где-то это может быть мул, где-то это может быть твои ноги, где-то это может быть вертолет. Это логистика. Это самая обыкновенная логистика. Мы что-то везем морем, что-то везем самолет.
1: И то есть, ну, как бы вот среди альпинистов не считается, что, ага, он прилетел на вертолете там на 5 тысяч, поднялся на 8, что он как бы чуть-чуть схитрил.
0: Нет. Если человек прилетел на 5 тысяч не акклиматизированный, то он на этих 5 тысячах будет ползать, как сонная муха. У него просто не будет сил, не будет здоровья нормально, полноценно функционировать. Поэтому мы вначале акклиматизируемся, а потом уже куда-то прилетаем.
2: А сколько занимает акклиматизация дней?
0: Ну, вот я говорил, что я прилетел в Катманду 21 числа, а 24 или 25 я зашел на 6 тысяч. Ну, у нас, правда, были все ребята в группе, которые уже походили на 8 тысячники, все были достаточно опытные, поэтому на 6 тысяч мы зашли достаточно быстро. 6 тысяч — это приличная высота.
2: А по какому принципу ты выбираешь следующую гору? Вот твоя следующая.
0: А просто так мне нравится. Я после того, когда я зашел на Эверест, у меня в планах было 4 вершины. Маттерхорн, ну, мы все его знаем, это швейцарские Альпы, это граница между Италией и Швейцарией. Очень красивая гора, которая изображена на упаковке шоколада Тоблерон. Угу. Я был на ней в 22-м году летом. Вторая вершина — это была Амадаблам. Это что-то похожее на Маттерхорн, но только расположенное в Непале, почти 7 тысяч метров. Очень красивая гора, почти такой же вот отдельно стоящий пик, но у нее верхушка такая срезанная, да. После этого у меня было в планах К2 и Аннапурна. И К2 и Аннапурна — это было, ну, примерно то же самое, что слетать в космос. Но, тем не менее, в 23-м году я зашел на К2, а в 26-м году сейчас я зашел на Аннапурну. Нет границ, мы сами строим в голове.
1: К сожалению, время наше чудовищно быстро подходит к концу. Да, и у нас есть границы временные. Арно, чего вы пожелаете себе? Сегодня вот здесь сидят
0: себе?
1: В теплой студии, да, радио СВХ+. Здесь на земле комфортный весенний денечек. Чего вы хотите пожелать себе? Мне очень понравился ваш ответ на вопрос, как вы выбираете следующий. А как понравится? По-моему, это прелесть вот жить так. Ну, согласись, это счастье.
0: У меня появилась, можно сказать, сейчас после Аннапурны следующая цель, она реально очень далекая, это зайти на все 8000-ники. Их всего 14, у меня есть 4. У меня есть лет, наверное, 7-8, чтобы зайти на оставшиеся 10.
1: А что-то не связанное с альпинизмом?
0: Мир во всем мире.
1: Браво, браво. Спасибо огромное. Пообещайте, что вы еще раз к нам зайдете.
0: Приглашайте с большим удовольствием.
1: С удовольствием.
2: Спасибо, Арно. Будем ждать новой вершины.
1: Арно Терсаков — уникальнейший человек. И спасибо огромное вам за эти рассказы. Я несколько раз чувствовал, как у меня мурашки бегают от того, что вы говорите.
2: Я не задала свой вопрос, который очень хотел задать. Есть у меня одна минуточка. А сколько стоило это все удовольствие? Вообще, сколько стоит вот такая экспедиция?
1: Давайте Аннапурна. Сколько стоило Аннапурна? Плюс-минус. Порядок.
0: Давайте назовем диапазон.
1: Давайте.
0: Самое дешевое восхождение на Аннапурну может стоить примерно 20 тысяч долларов. Это реальная цена, за которую можно реально сходить.
2: Это долететь туда?
0: Нет. Это наземка.
2: Это наземка. Окей.
0: Прилететь ты можешь хоть жить там, хоть пешком прийти, так сказать, хоть на самолете, эконом или бизнес-классом, это личное дело. От 20 тысяч долларов. Потолок. Я видел цифру 70 тысяч. Но это очень дорого. Это очень дорого.
1: Реклама! Впереди у нас реклама! Еще раз огромное спасибо. Это была программа «Магнитики».
0: Всего доброго.
11: «Магнитики».

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, через сколько дней по этикету нужно отвечать на сообщения, но вот зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ+, на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм. Прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самых громких хайлайта ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас была группа «Винтаж» и их «Малахит». Вторая строчка досталась Beowulf, «Феникс». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанция СВХ+, ровно неделю назад снова оказался Coldplay, мы его «Тону». Ну, пока получается, что в 26-м году Холли Флейм у нас абсолютный рекордсмен. Будет ли так это на этой неделе? Прямо сейчас начнем узнавать. И, как всегда, по традиции начинаем с 20-й строчки. На этой неделе на ней находится «Лучшая жизнь» от Ханны.
0: 20. Место номер 20.
2: Я живу

0: как в песне поет сама Ханна, у нее на этой неделе точно началась лучшая жизнь, ведь она со всей своей огромной семьей отправилась в маленький отпуск. В нашем хит-чарте Ханна на этой неделе отправляется на 20-ю строчку, и это минус 6 строчек на этой неделе. Ее обогнала первая из 5 горячих новинок в нашем хит-чарте на этой неделе. И первая из них — «Бон Амур, Широка река».
1: 19. Место номер 19.

0: Достойный летний вайб врывается в хит-чарт радиостанции СВК+. Делает это на 19-ю строчку. Новая работа от Вона Мура. Переосмыслил заново песню Надежды Кадышевой «Широка река». Что из этого получилось, вы прямо сейчас слышите. А что получится у нас на 18-й строчке, сейчас услышите.
1: 18. Место номер 18.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.
2: Tikai trīs dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai trīs dienas. Pasteidzies!
3: В мае пара легкости в ногах и уверенной походки. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауриша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауриша 0100-00161.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Ekonomti bolšas Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 17.
7: И пускай будет больно, лишь бы тебе было
0: довольно. СВХ Плюс.

0: Лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь
0: фениксом. СВХ+. 16.

0: прошлой неделе в горячей тройке. На это лишь место номер 16. Да, это Бервол, Феникс, Йом. Большое падение на этой неделе. Минус 14 строчек. И эта композиция под названием «Феникс» находится уже 10 недель вместе с нами. У самой же Бервол вышел новый сингл под названием «Фрея». Песня про принятие. И неважно, принцесса вы в актуальный момент времени или нет.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Месте Сэдгар Сторм. 15. Место номер 15.

0: игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Зиверт так разгазовалась, что если вы вдруг окажетесь на этой неделе в Париже, то, возможно, где-то на тихих улочках вы ее можете запросто встретить. В нашей горячей двадцатке Зиверт и ее музыкальный новый ряд под названием «Газ» встречается на 13-й строчке. Это новое вливание. Еще одно новое вливание мы встретили на 14-й. Наконец-то до нас добрался Ваня Дмитриенко и его «Ртуть». Потеснил все-таки свой собственный дуэт Сани Пересельда. Она вылетела, к сожалению, из горячей двадцатки. Зато по-прежнему вместе с нами остается комната культуры Жени Трофимов. Добегу на этой неделе место номер 12.
3: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12.

0: весна, и котики вокруг продолжают активироваться. Кравц, Авайва и их совместная работа под названием «Кошка» минусует на этой неделе 3 строчки и находится на 11 строчке. Ну что, а нам пора окунуться в первую десятку, и там еще нас ждет одна горячая новинка, но об этом немного позднее. А пока давайте еще раз вернемся в историю и послушаем, с чего мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Место номер 20 на этой неделе достается Ханна «Лучшая жизнь».
1: 19.
0: Новое вливание в горячую.

0: посадку. Вон Амур, широка река.
1: 18.
0: Еще одно новое вливание, на этот раз с возвращением «Моя Мишель на малиновой луне».
1: 17.
0: Без изменений на этой неделе, на 17-й строчке «Немига довольна».
1: 16.
0: Это очень жестко. Минус 14 строчек. С горячей тройки выпадает «Бервул Феникс». На этой неделе место номер 16.
1: 15.
0: Рекордсмены в нашей горячей двадцатке. 25 недель. А студио, она не виновата.
1: 14.
0: Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Еще одно новое вливание, на этот раз это «Зиверт Газ».
1: 12.
0: Женя Трофимов, «Комната культуры, добегу».
1: 11.
0: Крав, «Савайва, кошка».
1: 11. Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ плюс. 10.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: СВХ плюс.

0: действительно пятница вечером. Надо проще. И даже если вы слушаете горячую двадцатку в воскресенье в повторе в 12:00, и еще можно проще. Ну и если вдруг вы понедельник пережили, все-таки понедельник, и включили всем вечера, то тоже можно уже проще. Новое вливание в горячую двадцатку. Елка проще. Самая высокая новинка в нашей горячей двадцатке.
1: Топ 20 СВХ Плюс. 9. Место номер 9.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ Плюс.

0: negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību, Ditel 20 3,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
2: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
3: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
4: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
3: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
2: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
3: Подробнее gimenesrivs.lv.
5: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 8,69. Лидл стоит того.
6: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7.

0: Поспорил с адвокатом гитариста из авторских отчислений за одну из композиций, а Клава Кока показала раритетный кубок со свадьбы принцессы Дианы. Один, кстати, из 500. Мы продолжаем бороздить по горячей двадцатке радиостанции «Суха Плюс» и прямо сейчас добороздили до 7-й строчки, на которой находится Лирик и его кассеты. Отплюсовал он рекордные 7 строчек и 6 недель уже находится вместе с нами. Перед этим на 8-й «Ночные снайперы», «Дайте сигнал», а вот дальше к нам присоединится Арни Токсис, Big Baby Tape, Nobody.
1: Шесть. Место номер 6.

0: Мой телефон.
1: Топ 20 СВ Хоп Ньюс. 5. Место номер 5. СВ Хоп Ньюс. 5.
2: Наши глаза зажегся год.

0: продолжает выкладывать видео, снимки и историю о том, как готовилось ее концертное шоу под названием «Gold». Мы же продолжаем Ольгу Серябкину встречать в горячей двадцатке на этой неделе на пятой строчке. Перед этим на шестой Арни Токсис, Big Baby Tape, Nobody. А на этой неделе совсем чуть-чуть не дотянул до призовой тройки. Кто? Филатов и Кэрос, включи музыку. Несмотря на то, что ребята отплюсовали две строчки, на этой неделе это место номер 4.
1: 4. Место номер 4. СВХ плюс 4.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
2: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
1: Каждый вторник с 18 до 19.
2: С повтором воскресенья с 11 до 12.
1: Тревел-новости. Все о путешествиях и интересных местах.
2: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
1: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
2: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
1: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
3: Я варты!
4: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
5: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
7: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовос 72 и МН Мебелос ЛВ.
8: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Ловбергс 500 грамм 8,69. Лидл стоит того.
0: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
2: Самая большая концентрация хитов на час. Радиостанция СВХ Плюс продолжается. Совсем скоро узнаем, кто находится на третьей, второй, первой строчке. Но прежде давайте послушаем, что творилось с десятой по четвертую.
0: 10.
2: Самая высокая новинка на этой неделе. Место номер 10. «Елка проще».
0: 9.
2: 9 достается Артуру Пирожкову, «Самый красивый».
9: Все хотят увеличить, а я бы уменьшить.
0: 8.
2: Место номер 8. «Ночные снайперы», «Дайте сигнал».
0: Семь.
2: Седьмая. «Лирик», «Кассеты».
0: Шесть.
2: Арни Токсис, «Big Baby Tape», «Nobody».
10: Хочешь позвонить? Сегодня я слил на тебя сотнями наверх еще.
0: Пять.
2: Место номер 5 достается Ольге Серябкиной, «Асфальт».
11: Бьются слезы хрусталем.
0: Четыре.
2: И совсем немножко не хватило до призовой тройки на этой неделе. Филатов, «Кэрос», «Включи музыку».
0: Двадцать СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. Три. Место номер 3. СВХ Плюс.

0: Но для многих она вдохновительница. Яркая личность уж точно. Ну и, несомненно, мегаталантливый человек Мари Краймбрери. Ее «Давай не ждать» врывается в горячую тройку. Радиостанция СВК Плюс на этой неделе на место номер 3. Ну что, вот так вот по-доброму мы переключаемся с третьей на вторую строчку. И интересно, кто же там? Сейчас узнаем.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2. СВХ Плюс.

0: есть ли сердце у Ани Плетневой? Она ответила, конечно, да, и выпустила новый суперхит под названием «Малахит». Именно он красуется на этой неделе на второй строчке в хит-чарте радиостанции «СВХ+.» И что-то мне подсказывает, что все, кто следили за нашей горячей двадцаткой с первой минуты, знают, кто на первой строчке.
1: Песня номер один этой недели.
0: Что только не творится с этой композицией. И драма-квин версии выходят. И танцевальные батлы между мужчинами и женщинами происходят. В общем, настоящий народный суперхит. Именно он на этой неделе находится в горячей двадцатке радиостанции СВХ+ на первой строчке. Это Холи Флейм и его «Тону». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Салат «Айсберг» 1 штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм евро 19. Лидл стоит того. В мае пара легкости в ногах и уверенной походки. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте mauriniklinika.lv под клиники доктора Мауринша 0100-00161.
1: Металлолом «Сталмет» сдавай, много денег выручай. Металлолом «Сталмет» сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в «Сталмет», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмет.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом «Сталмет» сдавай.
3: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Un tazani ruči vēva čīsēm, un maigu zādāsam līdzēm.
6: SVH Plus.
7: Тёма коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
3: Весна
2: на плюсе.
3: СВХ+.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 centi kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilveniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Акціонерне общество Латвія з кредитними допомогами програма. Чесні кредити для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Honda мотоцикл гарантия. Līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
4: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: СВХ Плюс.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВК+.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
2: Lidl v Latviju уже 5 лет. С четверга. Салат айсберг одна штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм евро 19. Lidl стоит того.
3: 100 лет, изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре Дайлас. Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilešuparadize.lv.
4: СВХ плюс.

лучшая музыка. Красивые слова, самые сложные, но проще говоря. 100% хиты. Вечер.

0: знаю, Питер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ+.

0: tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
3: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl Дни красоты. Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
6: Если что, я пахну.

0: Зимой, зимой от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унициев АБЦ. Робот-газонокосилка Sun Seeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унициев АБЦ.
3: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Доле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Рими в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
5: Что они сделают?
6: Билми оплатит твои счета за целый год.
5: Но это же сумасшествие!
6: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
5: И за квартиру тоже?
6: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.

0: говорят, есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Гарденсага и ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Гарденсага и ювелирной фабрики номер один.
1: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Время расцветать. 7 мая в магазинах Lidl Дни красоты. Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
3: Радио. СВК+.

Weekend Lepsi. Только хиты. Там тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там тут или там, среди... Только твоя музыка. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейд. Музыка, которая вокруг на радио.

0: дронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: ЖКХ Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

хит для всех. Как же я в тебя влюбился. Только хиты. Твоя музыка.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: СВХ плюс.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВК Плюс. Весна на блюзе.
2: Я как будто бы банк, но я не коплю.
1: СВХ Плюс.
3: Если отдыхать.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть вокруг и все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда в уши мне льют коктейль лести.
0: Музыка для всех.
3: Все, что хочешь от жизни, бери.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
4: Гармоника, сыпь моя частая, пей, уидра, пей. Мне бы лучше...
0: СВХ+.

0: агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн».
1: И радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
0: Каждый вторник с 18 до 19.
1: С повтором воскресенья с 11 до 12.
0: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
1: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
0: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
1: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
0: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
2: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Zelzavas 72 и MN Mebelas LV.
3: Negaidīt sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību. Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijas Tada Latvija.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijā. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Weekend для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая...

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецибс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецибс АБЦ.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Toaletes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6 eiro 59 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2 eiro 99 centi kilogramā. Īsie gurķi. 2 eiro 39 centi kilogramā. Maxima.
4: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
5: СВХ плюс.

0: начинается новый сезон.
1: Зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
2: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
3: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.

0: Весуна.
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна на плюсе. СВХ плюс.
3: В мире небоскребов новостей.

которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: Laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
1: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернет-обита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
2: 100 лет, изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре Дайлас. Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilešuparadize.lv.
3: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
4: СВХ плюс.

0: все танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
1: Volkswagen Festivals tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мед, сдавай.
4: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
6: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов.
8: Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
9: Если чё, я пахну.

0: центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Громче радио. Больше весны.
2: Весна.
1: Весна.
3: Весна
1: на плюсе.
4: Мой любимый город.
1: СВХ плюс.

0: пара легкости в ногах и уверенной походки. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауринша 0100-00161.
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.

кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
1: Štīl jau 100 gadus radā leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Štīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Štīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
2: Jā, vārti!
3: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
4: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Ваш ребенок увлекается музыкой?
7: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
6: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
7: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
6: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
7: Запишите ребенка сейчас. Гименес РИС ЛВ.
8: Пусть лето зазвучит ярко.
6: Подробнее Гименес РИС ЛВ.
9: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
10: СВХ плюс.
11: Я смотрю на

СВХ плюс. Музыка, которая.

СВХ+. Радио, которое тебя понимает.

0: Pure кайф.
1: Музыка для всех. От зари до зари, ой, со мной говорит, и заполняет внутри все. Только хиты.
2: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
1: Только твоя музыка.

0: Что они сделают?
1: Билми оплатит твои счета за целый год.
0: Но это же сумасшествие!
1: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
0: И за квартиру тоже?
1: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
2: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой. Хэсбургер!
3: Я Барби!
4: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
5: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
7: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
8: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
7: Металлолом стал мед, сдавай.
9: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно...
10: СВХ+.
11: Мы снова танцуем.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернет-обита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Bit.lv. Bit.lv.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Что они сделают?
4: Билми оплатит твои счета за целый год.
3: Но это же сумасшествие!
4: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
3: И за квартиру тоже?
4: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
5: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību. Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms tā lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijas Tāda, Latvija.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзиндери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзиндери».
9: Если чё, я пахну.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Ты мой мотив преступления, но я ни капли не каюсь.
0: СВХ Плюс.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Идеальная, потому что у тебя есть один изъян.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Колобок, колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВК+.

0: для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Я музыка.

0: Хаплюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Weekend Lepsi. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмно не зови.
0: СВХ плюс.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: для всех.
1: Я на стену два крыла и вижу ты.
0: Только хиты. Только твои.

0: музыка, которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ плюс.
1: Наши глаза зажегся город.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.

0: маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна
2: на плюсе. СВХ+.

музыка для всех. Только хиты.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

для всех. Только хиты. Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди... Только твоя музыка. Которая вокруг на радио.

Музыка для всех. Как же я в тебя влюбился. Только хиты. Твоя музыка.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
1: Весна
0: на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда...

0: радио, которое рядом. Сладкий
1: мой, не мало, мало, я с тобой себя потеряла. Сладкий мой, ближе, ближе.
0: СВХ+.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ Плюс. Весна на блюзе.
3: На часах 00.
2: СВХ Плюс.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна. Весна.

0: Музыка для всех. Добрые глаза часто за слабость принимают. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ плюс.
3: Смотрю на

0: Еще танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.